0: Кришну скажу, че рече мне, небо гледу дебело, чему речем за принцип, небо шлату за чело, ма бен добро, речем. Пием бело.
1: Ай, ай, ай, ай, дарас небо знесло, нимам срєче, нимам срєче.
0: Че довго пада дъж, перлізе йо земле глисте, не можеш ступить, не да бискаш, не нарду полпет. Таку перлізе йо у бетулу, п'яндуре іста, всак вечеран, кер я едан, їх я нарман шепет, ма не можеш валит. Не можеш йому течт, еден по еден придет, ку клапав са анзу, саки ми треба, кей попитан, кашну реч, че за енцайт сконтам, да сен спив же, охо-хо, ла-ла. Porca putana, kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor ješ?